0: Pengupiung kan tinong mayo ta bunga. Tagba ni pitong na bunga. Tagba ni upitwak ta ko ra me inya inya to ka rasunga. Ningi ngu rasunga. Kau yu maya ko lu ya bunga na kichunna. Tema chuna me kya. Auli ye mini. Aula ga ka ta kasta pung mata. Aula ji ji la ga mana ya ni. Ila aula ji kalau aku ngopi kok tarik tu ngasuli, awal ini ni aku juga tak kuat. Tupeng me, awal ya kut, kudeng no ikut makak tu, makununga. Cuma apa, unak, ila, uyu le aku tinggi makan itu kanu, ti, taiman ni cuma apa, ikut makak tu ni tak kurang sama gama. Icha gama, mikir kalau la gama. Kayaknya tu kau kira kalau orang tunggu orang, buih waktu mereka orang tunggu tu. Itu kami tak kena. Kena ada lagi tu kau nak kau, bingung ada anak kau ni. Anak yang menukar dalam mukanya kena ada lagi. Okak tu ni. Ini ugap tu dia cakap ikut makbuk. Time nukam, time. Dan awal ini nak buat aja dah, dah kan itu tu cili nak yang itu tak. Amma dan uik sekarang uik sekurang. Miki sekurang lah am nak temu dah ibu mana, cokam. Tak buka. Amma dah ikut ada tetiang lah, anak tetiang lah. Besok sepini tak, awal dia aku sekurang lagi. Ublong ada siapa? Nayok tangi. Tapi kau kakiu tidak tahu lu pada waktu iman dari kakiu di kudu pada umat. Biar tu mahu tahu. Tak kau ni iman kacau ni si tahu kami. Cuning menguik sekulu. Wah kau beri lak sih kita aktual kan. Tapi malah terlak semua. Tapi malah jadi munga. Lang nangap ta awla yung itiak lunga. Kangang ngok tiligug yan. Dahil makinga mo, saliliak tuwalo lang nakluta. Dahil na, kinga mo kisya na saliliak tuwinilak tigusuna ba. Tukisilak katalilak pa ka. Awla ka sa abluta, kimuksika sa abluta. Uplok to si tiligug, kitsa katakpatirak tiligug. Tanunga ila aula qattarluta tangmaaqpaqluta taikungala sallimutikinnata aula illarmanangaagulaa taikani sallangmiu taulilaaqatta inigasaruluin inigasaruluublutik kitianigi illangi sallimiinginnalaanguttuuriin uterniqooqattalaarmata taikka taimaqangangoqtillugukia. Amma aku kitu ni selilak semang mengapa? Ata-ata kupinnya kerudan nak lunga. Aku kitu ni. Anik sekarang ama uki mukluba atau semang nukar mukluba. Anik sekarang tak ada enna. Ben ikhuma siu sana atia ikalung mukluba. Tapi ikhuma atiwa tem. Dan anik sekarang. Ada tetap kupitni ngah nak sone, anak tetap kupitni, uang anak kupitni teruk lama. So kami uang lah mahu kita naji yang kerak lagi. Tapi mereka kupitun itu alu gapta, nak jup tu mikir, kan nak ikut tak takang man. Tapi nak awi maja cak tu nak jup tu, jadiu kan ikhyan itu. Takkan ni kong ikut dia kaki tinggi aku kicung mion, ila aku kicung. Tapi ko ini wibluni git, tapak tikut ucap aku nuli agi lak semang mati. Amakaling minyut takalah kaki ni ucap, nuli takalah kaki ni. Tapi kan ilak semang mata. Ata-ata kalau kaitan, tak boleh. Bila kaitan, kami tak guna ni. taikane qataayo taam amaroling nutaralaang pulune taikane aawle yitjaarulu yalerlungali puigortaraluarlungatul taam akukittul miulle atjiginni taalunguni annoraaqausaqalaarmata usaaqa annoratsiornarmak ikko arnaulormata akukittormiun arnaalunguarlu aqattarlu arnanguarlu taakkuangulormata arnaalunguartaanna angilaanguppuluni taakkunangun annoratsiornarmagu usaaqa uwaptitullattaa taama annoraartaa taamaningatorluni kulittaq simapnunilu tilameeraajartor alutortarluni qaai annoraartu anaanumauqaatummunga tiorulupinna anaanatsiatakku anaanatsiamna atsisilerlatukku nivissannaarma taana aavaliinerillarmigakku taikkuali angutingin puigorluktuksaujaqaluakka kunuulu taanna avammugartuvinialuvalaartoq qimuksikkut piitaalunguna taikaneeqataulaortumangummu itinnuaataata aaqqiorlu kinaulu aaqqiu takkuunka puigulak takka ilangin qapsiruluulaartukkiangakkua amisuruluulaartuguli taikku angutin taikani atsuila ukiangulernarmat takkanunga neriyartoq titaugapta illorluarmut neriruluuyarluta sunaavaqayaani piangulernarmat kingumuttaarunna taimannauna sigililaartaq аниппиарсиулернерматақаанериартоқ титаавлута такканунг иллорлуангалутаакка акуккиттормиун иллорлуалитуумма тасиоқаама увагулли апутини иллоқартугун амма таим пиитаалу аулажингмияра такканани иллуартиллута иллорлуарми анаанагалуувагу қиқиттуалууннерами путугуа ни имаанеетиуярта иннекатикисаарнерлуна лукеқаннуккиа пиитаалу қаблунааралуплу таанна каппиагили қаблунаани такуваингуллуна каппианартуалун лаармата таипсимани каппиагиалуппаклуга такуяраак сунаава каппианангиттиугалуин таамали qanngoqtilligukia pi unnuktukutaartitilligu paanngu taannaqai inuujoq amaqorliu ana angaiyua usaaqanngarni uiqalaorlarnerma ataataqartorli asiani tapaqtiu angayuklartuanngupluni makutituna simuugititu симоқули иннаути ила ангиоқулуангулерлунила нивиартаартуангулертоқай таанналу чаатиана тааккуагли аттиккутиги увагамикитторулуйунга сооканукерларпаарулуугама пингасу иннаауйугутагуну таққатиг тамаунга қаертумууна сугипалаартарианна қаертуқулумака манераа иллутин пивэн мата укиакку таипсимани укиаккооққорта тамаанган пинасигиваларттунга сунаавва тоқсуунганни серлуанганни лукиа иккутиораажаартин кэкэйкулин таа кон туваларммата таапчума паан таанналу чаатиана аниктэрикку чаатиана тунеоққалан матигу кинэрмиак илерлуну туниоққарматикку аилерпу айгам нуцуугай матаарна анаанагут накиалуинуку апэрсулаа накиалуинуку накэм пуйгэрплуга аамдагигэрнэрлу окаану илэрмун чунаа патилликтувиниуйгу наавлитиглига сэсимаянгилага таймат аяугапта аяугама атаатиаммакай кипингуугилэрнэрмангай таан аниксара тикиутаавлуни уванга атаатиаккуптини илаулерлунга памиулин пекатекарлуни таамна атаатиаа тайгума ангеккарлунга анаанаттиаккуптини илатангмаа параортакану куунгаситтигиннарма qareariiga qar aakka nerutuyaalung illoqarnerlutik malaayagiglu mannaapigi ataatitsiakku lutaakku ataasermi illoqartut aaluitsiartorulup uali uali qarlutik tamakku tukisiumugi uadliuyuun
1: naa
0: toqtuungallarma taamna uma illuu toqsuunga kutisimaja takwa tutuplugu takwa ta illukulokarpo takwani ilanganigula toqsuukkuli paaqarluni maqquuni ualiqarnermata uadliuyu taakkua ila taimna siksik siksiulaartoqtaanna савиката нулиаритилаарсимая маккук тугалиаангутуллу кингармикли уйекалаарсимагалаарман тайгун экилаарама тайкани уллаарсимагалаарлу уаллиуннерман аммаила какунгуртуллугу тайгун итериариму чунаабатта уаллеккан ила уаллиуйор такакканнернермаа асиани нивиэттиэн таапсума уусай атиа нивиэтти чунаа уиккасаалаарнерлунни укиингалукиа тэйо таана лэрнинга кэа катаамаарлунни ангиарлутэрнэ каппиа силэрлума такуани нангилаарлаарлума аникаатиг тэн нивэтэн улаарсимумат уусаа атиа маннаапи тигуанга панниа тэн маннаапи каавимаяаюар тигуарлаа тавининга кингумуллу тамакку тукусиматтиатсиалиса алаарлугиугалаа таипсиманалли каавималуалаарпат кинагиммангаата таймаарлармаа канукиар таймаа ийтай маттаа тема тэмнэри уннкаа гаанатаартара иланга аавлилингилэрмигакку тема аавлилиямнин уннкаарниалеривунга умеар лоатаа юалуулэр масалле сивуллерпааммаримии убунгале кангмаллерпалаарсимэрмата иллулигаарсиммут пернаакку ниувриарпалаарсимуммута ниувертэкаккаартнигу салта кувиажулаарсимагэрту умиарлуа таажуалуу такво ниувертэтаарлунилу иллорду диутикаутгиппут ниуверте иллортуаксангани таипсимани каниттукулуунгу тупекаарта такво иллекусиортаажу атаату иллортутиоқатаамму туппеқарлулитаакку ниувертиг такгунга аангата паунга кулунни тамаккунинга пууликкулунни паунга кулумака пууққаавиарпангунмата микиттуккулунни тунни яалаангамну аниннаакулугулу таиннаала бен аниксарилаартаралуа аллианаппангма тайма ниувертеқалерлута тамаангули ниувераа гаяқаттаажиннерлути аққаагутиллигулуупа amma umiaqtuataa ulermiyupta kanana tallimmiñiuviqti taqalaaqoluarnarmigma inuqammaarluni kingarmiu tavinnerni tikittualuulermata inuit takanangaarulla isunaa taakkolu taamnaluniuviqtigiyangan tikiqataammaarluni uataqunngaqtualuulilaaqarta annoraanginnik suuqatakujariulerlutulu atsigiinngittualunna annoraaqaasiqaarta suuqaam takugayugnulaungimmalli nunali asingin uppinnaq tummareaalu tamakku annoraangi takujaalugilaaqtigunieuq palliaju taautoqannaalerlutigu taimaullalaaqsimmau taima таймали ниуэртигиллартуу таанна сям фуг акунилутаанани нутараақаммаарлунилу аммисуни тауннаниттулеқаалуулаарту тауннаниттулеқаммаарли иникулааиттаа илагалуанге қаплунааллариалуулаарту таанна тэнгэ тайкэни қатиктатиу канигиякулуанинг катиктерлертагутта итагиммагу канитторулум катиктерлерму таак акиттиангиниитсиннэрму таани илтерлаа иниал тэкэнингуярпалилаарутта тэкэни нунерпалилаарутта тэгва лаппангмутуупангаакку лаппангмутсиуэккаа чакигапингэрлаппангму пингэрлаа пингин нэгтэрэм пинги лууни ичэмэри балаарсумэрк тэгэ пингэ гэдэлаарсумэрнитиллунгэли канукэрэкку перуйоққаярторулуулаарсуманнэрмата наттэртаалугун уситтуутиюллууни тэмэни ягатуиннэрнэртути иммини аннагасутуиннэрнэрами чаапчаақалэртуминииллукэнгэккуа тайманнааталаа симуну тэгупингиуллаарсимангэтиллуги тэгупингиуппун чунаавэппингиннаппаккалуарнума тайманна мааннали иннэтоқаалэрсуму кичиани пингиуппалисаартуяама чунаавэни пивиктун пингиуппартугниугалуа тайма уппингаакку иккуаттаақкиси ниу вертаажимақартаа талаартимангмата актутаиккунунгеқисинни ниу путуксақарпаатерлима